Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент поздравил сборную Республики Казахстан с успешным выступлением на Всемирных играх кочевников. Ярмарка «Асқақ рухты әулиата» прошла в Астане. «Казахконцерт» открыл 66-й сезон. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на шестых всемирных играх кочевников, сообщила пресс-служба Агурды. Президент подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря высокой самоотдаче, трудолюбию и железной воле наших атлетов. Глава государства выразил признательность чемпионам и призерам, тренерскому штабу и всем специалистам, благодаря которым укрепляется международный авторитет Казахстана как страны, где культивируются национальные виды спорта. Касым-Жомарт Токаев пожелал нашим спортсменам новых ярких достижений на самых престижных спортивных состязаниях. Масштабная ярмарка «Асқақ рухты әулиеата» прошла в столице, передает 24KZ. Свой потенциал продемонстрировали мастера прикладного искусства из Жамбылской области. Гостям представили цифровые технологии, различные произведения искусства и культуры, а также национальные традиции. Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Креатив Аймақ» Фонда развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации. К слову, площадку развернули не только в целях популяризации историко-культурного наследия. Общественности показали инновационные инициативы. Особое внимание уделили IT-проектам. Свои разработки презентовали Жамбылский политехнический высший колледж, Тарасский университет имени Дулати и Центр духовности и истории имени Шерхана Муртазы. Государственная академическая концертная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой открыла 66-й концертный сезон. В этом году открытие посвящено 120-летию выдающихся представителей казахского профессионального музыкального искусства, композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Программа вечера объединила национальную музыку, оперное искусство, традиционные песни и кюи, классические и эстрадные произведения. В открытии сезона приняли участие казахский государственный симфонический оркестр, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана Сазы», Национальный центр искусств «Халк Казнасы», группа «Джи-бэнд», ансамбль «Танца Бирлик» и другие коллективы «Казахконцерта». Отметим, в новом сезоне «Казахконцерт» представит новые проекты в сфере традиционной музыки, эстрады, классического и театрального искусства. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вместе с вами новая программа. Теперь мы называемся «В мире классики». Время тоже, но классическая музыка рядом. Сегодня наша программа открылась симфоническим оркестром театра оперы и балета имени Куляш-Байситовой под управлением дирижера Абзала Мухиддинова. Прозвучал танец девушек из оперы «Камар Сулу» Еркегали Рахмадиева. А сейчас мы вместе с вами слушаем первую часть «Аллегро маэстоза» симфонии номер 1 «Ми бемоль мажор» Макса Бруха.

Симфония номер 1 ми бемоль мажор композитора Макса Бруха была написана в 1868 году. На сегодняшний день принято считать ее несправедливо забытым шедевром немецкого романтизма. В то время как его первый скрипичный концерт звучит буквально повсеместно, эту симфонию, симфония номер 1, открывают для себя, к сожалению, немногие. Брух глубоко восхищался другим композитором Йоханнесом Брамсом и посвятил свою первую зрелую симфонию именно ему. Ирония судьбы в том, что сам Брамс опубликует свою первую симфонию лишь через 8 лет. Музыкальные критики часто отмечают, что в работе Макса Бруха чувствуется мощное влияние немецкой традиции, восходящей к Шуману и предвосхищающей поздний романтизм. Кстати говоря, о позднем романтизме, именно на этой неделе в филармонии имени Жамбыла пройдет потрясающий концерт в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан. Прозвучит одно из самых грандиозных и революционных произведений в истории академической музыки и в истории музыки позднего романтизма. Вторая симфония «Воскресенье» Густава Малера. Дорогие друзья, а мы продолжаем нашу программу и слушаем сочинение Георга Филиппа Телемана, четвертую часть из «Увертюры сюиты».

Дорогие друзья, в программе «В мире классики» в исполнении Брабанского оркестра и дирижера Алана Бурибаева мы услышали танец из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. А сейчас также будет музыка из балета, но другого композитора, Александра Глазунова. Звучит «Маленькая даже» из балета «Времена года» в исполнении Малазийского филармонического оркестра и дирижера Киса Бейклса.

1907 году знаменитая балерина Анна Павлова обратилась к не менее знаменитому балетмейстеру Михаилу Фокину с просьбой помочь ей создать небольшой балетный номер для благотворительного вечера. Он родился из свободной импровизации. Так, под музыку Камиля Сен-Санса «Миниатюру лебедь» из сюиты «Карнавал животных» родилась балетная миниатюра «Умирающий лебедь». Несмотря на то, что произведение написано в светлой мажорной тональности, через балетную миниатюру, через движение Анны Павловой, через ее прочтение этой музыки, зрители на сцене увидели совсем иное, драматическое, глубокое прочтение. Дорогие друзья, в программе «В мире классики» прозвучало сочинение Камиля Сен-Санса «Лебедь» из зоологической сюиты «Карнавал животных». Продолжает нашу программу сочинение Йоганна Штрауса.

В исполнении Западно-Казахстанского филармонического оркестра и дирижера Бунгдита Унгранси прозвучало сочинение композитора сэра Эдварда Элгара «Серенада для струнных. Первая часть. Аллегро». Продолжается нашу программу сочинением Петра Ильича Чайковского «Русский танец трепак» из музыки к балету «Щелкунчик. Сюита для двух фортепиано».

в исполнении студенческого симфонического оркестра Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и дирижера Кристофа Мангу прозвучала четвертая часть «Кыску» сюиты «Степная легенда». Продолжает нашу программу сочинение Сергея Прокофьева, вторая часть концерта для фортепиано с симфоническим оркестром.

В программе «В мире классики» прозвучала вторая часть темы с вариациями фортепианного концерта номер 3 Сергея Прокофьева. В данном произведении исключительно богатое дарование Прокофьева достигло той ступени развития и полноты выражения, на которой совмещаются неостывший пыл юношеского темперамента, дерзкий клич и вызывающий тон задорного наскока с наступающей мужественностью, зрелостью и мудростью, когда творческое сознание ищет устойчивое обоснование каждого момента оформления, когда техническое совершенство становится мастерством и когда сочность материала соперничает с виртуозными средствами воплощения. Так писал о третьем концерте Прокофьева знаменитый музыковед Борис Асафьев. Мы продолжаем нашу программу. В исполнении пианиста Евгения Кисина звучит венгерский танец номер 2 Йоханнеса Брамса.

0: В исполнении солистки Мақпал Кабден в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан и дирижера Каната Умарова прозвучала первая часть «Анданте Аллегро» фортепианного концерта номер 3 Сергея Прокофьева.
1: Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге.

В исполнении Жени Убакировой прозвучал этюд картины «Ми бемоль минор» Сергея Васильевича Рахманинова. А сейчас в исполнении Камерного оркестра Шотландии и дирижера Чарльза Маккераса услышим четвертую часть «Аллегро кон мото» симфонии «Ре минор» Хуана Хризосома де Аранье.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Литавры. Инструмент из семьи ударных, древний, как и все барабаны. В Европу литавры завезли из Турции в 15 веке. А уже в 17 они одними из первых среди ударных, благодаря французскому композитору Жану Батисту Люли, попали в оркестр. Кроме того, литаврам нашлось применение в военном деле. Например, в тяжелой кавалерии они были незаменимы для передачи сигналов боевого управления. Особенно внушительны эти барабаны в кавалерийских оркестрах. Да и звучали они не менее впечатляюще. Вообще литавры – это, по сути, медные котлы, верх которых затянут кожей, а внизу есть резонаторное отверстие. Размер инструмента определяет его тембр и диапазон. Чем меньше литавры, тем выше звук. А высоту тона можно регулировать винтами или педалью. Кстати говоря, именно с появлением педали стало возможным исполнять на литаврах небольшие мелодические партии. Играют на литаврах палочками с наконечниками из разных материалов – кожи, войлока или дерева. У музыканта, играющего на литаврах, имеется целый набор палочек, каждая из которых извлекает совершенно разные по характеру и по тембру звуки. В классических симфониях литавры участвовали почти в каждой кульминации. Такие кульминации производили впечатление разбушевавшейся стихии. Также неподражаемо имитируют литавры орудийную канонаду, да и много чего еще. Современные акустики даже утверждают, что литавры можно настроить так, чтобы они издавали звук очень низкой, почти неслышимой частоты. При этом звучание будет оказывать серьезное воздействие на психическое состояние человека.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Ансамбль «Гульдер» завоевал гран-при конкурса «Этно-танец» на Всемирных играх кочевников. В Алматы почтили память Ахмета Байтурсунуло. Стартовал городской конкурс «Алматы на Аяла». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Государственный ансамбль «Гульдер» Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой завоевал гран-при международного конкурса «Этнотанец», прошедшего в Кыргызстане в рамках фестиваля «Номадфест» шестых всемирных игр кочевников, передает «Казинформ». За победу в конкурсе боролись профессиональные коллективы из Турции, Болгарии, Республики Тыва, Республики Саха, Индии, Пакистана, Казахстана и Кыргызстана и других стран. Гульдер представил две конкурсные постановки «Ер Туран» на музыку ансамбля «Туран» и «Коркат» на музыку группы «Step Songs». Жюри оценивало не только исполнительское мастерство артистов, но и профессиональную работу балетмейстеров. По итогам конкурса гран-при был присужден Анваре Садыковой и ансамблю «Гульдер» как признание их совместного творческого результата. В конкурсную программу вошли постановки Анвары Садыковой, Алмата Шамшиева, Ернура Каракпола и Даны Мусы. В Алматы почтили память Ахмета Байтурсунула, выдающегося просветителя и одного из основоположников национального образования, передает 24KZ. В день его рождения представители интеллигенции, ученые и молодежь возложили цветы к памятнику общественному деятелю. Разговор о его наследии и значении трудов продолжили за круглым столом в доме музея, где когда-то жил Ахмет Байтурсунула. Особым моментом стала передача музею нового экспоната. Актер Байгали Есеналиев, сыгравший главную роль в фильме «Ахмет Ултустаза», передал антикварные очки, которые ранее были подарены ему. На встрече также презентовали научную монографию «Учения Ахмета Байтурсунова» и выставку фотографий. В Алматы проводится городской конкурс любительского творчества «Алматана Аяла» среди участников старше 50 лет. Главная цель конкурса – поддержка творческого потенциала представителей старшего поколения, популяризация их талантов и создание возможностей для активного участия и в общественной и культурной жизни города, передает Алматы ТВ. В рамках проекта участники смогут не только продемонстрировать свое мастерство в вокальном, инструментальном и хореографическом искусстве, но и обменяться творческим опытом. Конкурс пройдет в два этапа. Первый пройдет с 3 по 15 сентября в 8 районах города Алматы. Во втором этапе примут участие победители районных отборочных туров. Финальный этап состоится 18 сентября 2026 года на сцене Театра традиционного искусства «Алатау». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.